0: социально психологические проблемы гонки вооружений. Доклад рассматривается эволюция ядерных арсеналов.
1: Słuchacie RMF Depeche Mode.